0: когда первым сыном родной, он поле обрёк меня, иначе была камаша, кулин на пасы, была икшата, это практика не чего. Когда он зимой дарится, зимой дарится, чтобы кучаться в сутнике, надо было кабанить, и чьи, и пили, и я могу пасть, и чьи, и я не помню, и не зима, и я не могу фокус, и я не могу, и то, и зарамина, байбачик экспит чиз, если не зима, а зарамина, и я не зима, и я не зима, и я не зима, и я не And so I just need to achieve the peaceful So I'm going to be able to get a little bit of a recruiting to get a little bit of a focus. We're never too late. I'm going to buy a bonus of a fixture to manage to play with the system to the chef. So we need to come and ask the idea, which is about two hours of free and high. We'll play on the Tinkwa is also spending the screen in Kunduako.
1: Sibonga kakhulu mhlonishwa.